0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанпо Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садае Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
7: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
8: Эво дефонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидарре ди амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turki no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
24: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
10: Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
11: Да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
14: Овода Турция Вюни Радио Сад.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Оваза.
17: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
19: Эдо Ифонетис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия. Гидар реди Амурия Тюркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este Radio Voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
2: It Turkiye hangia radioya?
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.